0: 这孩子出息了，俺也不知道，这是我看着长大的。
1: 我跟他爸是老战友，
0: 我当营长的时候，他爸当教导员。哦，
1: 现在是出息了。
0: 小的时候坏，总拿弹弓打我们家玻璃，没少揍他。哎，对，你们跟他叫小杨就行。
2: 哎，对，好
0: 好，小杨，
2: 叫小杨就好。
0: 哎，小杨，
3: 孩子，
2: 哎，
0: 这是你女朋友。
2: 嗨，叔，这是我未婚妻。你呢？给他摸一下去。
4: 姐姐 ，Здравствуйте， 也你呢，我亲爹。哎呦，
0: 我来，
4: Здравствуйте，
2: 好好好。哎呀，叔，我跟你们大家伙说啊，多亏了我这个未婚妻妮娜，要不然咱们根本就不可能这么低的价格买到这些钢，因为他爸呀是这个钢厂的厂长。
0: 啊，难怪，
1: 太好了。
0: 哎，我跟他爸可是平级啊，
1: 绝对的。
5: 妮娜，наконец-то они приехали。
4: Ну ты посмотри на них, ну посмотри, ну деревенщина же, деревенщина. А деньги есть?
5: Спокойно, хорошо, конечно, деньги есть.
4: Ну смотри, Митя, сегодня же вечером деньги должны быть у меня. Понял?
5: Понял. Хорошо, не волнуйся, хорошо. Торг нужно хорошо сыграть.
4: Я-то сыграю. А ты? А ты что?
5: Ладно.
2: Хай, 没事说，他就是太热情了。他说你们这一趟来啊，太辛苦了。刚刚交代这个屋子里的人把好酒好菜全都给备好了，等咱们晚上到了就能开吃。
6: 哎呦，谢谢。
7: 到地儿了
8: 啊！好，就这个
5: 房子。Здравствуйте, гости приехали.
0: 嗨，慢点收。
5: 来，我来。好，Нина, помоги, возьму.

0: Hello.
1: Hey, привет.
2: Liar.
1: А, мы еще не нашли. Все проблемы идите к нему. Идите, идите, вон он. Скажите его. Он тебе скажет. Идите к нему.

0: 想跟你商量一下。别啰嗦了，快说。
1: 胖子，你可算出现了，你那边怎么回事啊？小琪，小琪去公路局了呀？
2: 他那个运输营营运证半年就得考核一次，可麻烦了，还得考试呢。不过我现在得跟你说个事儿啊，咱们这工程的第三阶段已经付不出来了，
1: 这眼瞅着过年根了，再付不出来就麻烦了。人施工队刚刚还跟我说要把材料搬走呢，我回了。
2: 你到底什么时候回来呀？
3: 哎呀，你这连我插个空的机会都不给，快了，快回去了。
1: 行行行，你放心，这儿有我呢，啊，你甭管。
0: 哎，你那个胸围多少？
1: 胸围？
4: 他是狐狸毛人，
3: 这些帽子长得都差不多。
4: 是，但这儿的皮货的确便宜，中国好多服装商都从这儿进货呢。
5: Не видел, я их вообще не знаю. Меня нашел агент, понимаете? Он мне наличными платил. Ну, сказал, чтобы я сыграла какую-то дочку начальника завода, что ли. Ну, я и не поняла, понимаешь? Но наличными платил. Ну, а почему мне не согласиться? Потом что? Ну, потом мы на фабрику уже поехали. Ну, а я там... я в жизни там не была, понимаете? Ну, я вообще... Ну, как бы... Я не знаю. Я не знаю, что вы от меня хотите. Ну, серьезно, я не знаю, что вы от меня хотите. Я на эту фабрику съездила? Съездила. Деньги я получила? Все. Больше я их вообще, я их не видела, понимаете?
6: 说什么呢？他说他是通过好几个人介绍接的这个活儿，然后一个中国人雇他去演戏，演一个钢铁厂厂长的女儿，那个中国人给的是现金。
3: 嘀嘀嘟嘟说的就这些。
7: 你跟我说这么多废话，我钱呢？你骗了我们这么多钱，你现在别跟我演不知道啊！
5: 可借见给。
7: 你不说实话，我就把你送到警察局去。你怎么吃牢饭吧你？
5: Она хочет позвонить в полицию。
8: Ну не у меня же деньги, не у меня. Правильно. А доказательства есть у вас? Есть доказательства? А нет доказательств. Нет, понимаете?
6: 他说你送他去警察局也没用，你没有证据。
3: 那我也不会饶了他。
5: 哎，那这边你
3: 我会送你去吃牢饭的。
5: 你默认。
8: так, у меня есть план.У меня в Украине дядя есть, понимаете? Я же знаю, что вам лом нужен, я же знаю, вы же за ним приехали. Я и цену вашу знаю, я знаю, что вы хотите много покупать, да? Ну, приедем туда. Хотите сколько покупать, столько и покупайте.
5: Правда?
8: Да, конечно.

0: Как дела? Как дела? Давно не виделись с тобой.
1: Хорошо, а ты как?
0: Просто я смотрю.
1: Из Китая девочки приехали. Это сотрудничество с тобой, представляешь?
0: Эти?
1: Да, сейчас познакомлю. Девочки, это я Толь. Ши Банча, Сяо Ян.
0: Добро пожаловать в Украину.
2: Пойми, ладо Хэйхай.
3: Сяо Ян, ни гэн на шо, мы можем сэн сэн хэ мо. Но ши, хо дэ дон шан лун хан чи хо, во цай дэ фу хуа.
4: Можно подписать контракт заранее, но оплата произойдет только после погрузки товара на судно.
0: Можно, но имейте в виду, что без денег вы не получите таможенных документов.
3: Если вы не платите, вы не получите таможенных документов.

0: 价格呢？
1: какова цена?
2: $45 за тонну.
1: 45美元一吨。
0: 40.
1: Сорок.
2: Не-не, так не пойдет.
1: 不行。
2: Американцам за сорок.
0: 我来自中国，我们的需求量很大很大。
1: Я из Китая, и у нас огромный спрос.
0: 如果不出意外的话，下个月还会来。
1: Если все будет в порядке, я вернусь в следующем месяце.
0: 我希望我们第一次合作，
1: я хотела бы,
0: 双方都能给最大的成果。
1: Более с клиентами в нашем первом
0: сезоне. 如果这次能合作成功的话，我下一次给他45美元。
1: Я обещаю вам в следующий раз 45 долларов.
2: А вы китаянки очень ушлые.
1: 中国女人很棒，但是42名。
0: 成交。
1: Договорились.
2: Хорошо.
0: 我能看看货吗
1: ？Могу ли я увидеть товар?
2: Ты договорились с перевозчиком?
1: 你要先联系好货运，告诉他时间，到时候他再把货送
0: 来。那不行啊，我要先看看钢的品质。
1: Как мне вести бизнес, если я даже не видела товар?
2: Девочка моя, это военная база.
1: Здесь не так все.